Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 24 июня по Могилевской области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Благодарность президента Беларуси объявлена 23 преподавателям, студентам и курсантам вузов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, а значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи, благодарности президента удостоены 7 педагогов. Среди них старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова Сергей Зубрий. За отличный успехи в учебе и активную общественную деятельность благодарность президента объявлена группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси. В числе 16 человек, удостоенных награды, студент 4 курса химико-технологического факультета Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Денис Павлюковец.
1: Местное время.
2: Первый укос трав завершили в Глузском, Чериковском, Шкловском и Клищевском районах. Остальные тоже приближаются к финишу. Уже по области скошено 90% трав от необходимого. Заготовлено больше 9 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что больше, чем в прошлом году. Да, урожай в этом году хороший, поясняют в облсельхозпроде. Травам нравится такая погода. В области скосили уже площадь 163 тысячи гектаров. Аграрии положили в закрома больше 300 тысяч тонн кормовых единиц, сенажа больше 1 миллиона тонн. Успех зеленой жатвы – это надежный фундамент, заложенный еще во время весенних полевых работ. Планируется второй и третий укос трав. Многие хозяйства Могилевщины как раз занимаются подсевом. В этом году в регионе расширили площади люцерны. Это источник белка и в соотношении со злаковыми получается сбалансированный и питательный корм для буренок. К тому же люцерна быстро отрастает, поэтому за сезон ее можно убирать несколько раз. Что касается других полевых работ, то сейчас ухаживают за посевами кукурузы, сахарной свеклы, готовятся убирать зеленый горошек на переработку.
1: Мстиславль.
2: Как сохранить сельские территории? Эту тему депутаты обсудили в Мстиславском районе. Выездной семинар-практикум о современных формах работы местного самоуправления провела областная ассоциация депутатов. В нем принял участие член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Горошкин. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Кутневич.
3: Копачевский сельский совет по итогам работы за 2025 год занял первое место в области среди сельсоветов. Чтобы сделать свою территорию уютной и привлекательной для туристов, местные жители при поддержке депутатов только за последний год реализовали 19 гражданских инициатив, а еще развивают народные промыслы и учат этому детей. Даже такому направлению, как изготовление парфюмерии из продуктов пчеловодства. Программа выездного семинара для депутатов местных советов очень насыщенная, рассказала председатель Мстиславского райсовета депутатов Елена Клиенкова. На нем жители Мстиславщины представили экономический блок, устойчивое село, среда, ресурс, люди, а также территорию здоровья и сферу знаний.
4: Представлены самые интересные проекты, проекты депутатского корпуса, инициативы населения, наши брендовые мероприятия, которые охватили, я могу с уверенностью сказать, каждый населенный пункт нашего района.
3: Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин назвал Мстиславль одним из драйверов новых идей, новых форм и методов работы. Именно потому район выбрали местом проведения семинара-практикума по развитию сельских территорий.
5: Как говорит наш президент, идем от жизни. Он единожды подчеркивал о том, что нам нужно сохранить деревню, нам нужно сохранить село, если мы хотим как самостоятельное государство, не зависящее ни от кого, двигаться вперед. А вот кто и как может это село развивать, как создавать нормальные и даже более чем нормальные условия жизни на селе, это вот как раз на таких семинарах мы и рассматриваем.
1: Местное время.
2: Белорусско-российский университет провел телемост в рамках второго международного форума союзного государства в Бресте. На видеосвязь с городом над Бугом вышли города Беларуси, России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Участникам форума зачитали приветственное послание президента Беларуси Александра

0: кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается придать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков, и передать эту эстафету следующим поколениям. Своим мнением поделились участники телемоста, учащиеся Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Михаил Мельников и медсестра Могилевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Алина Образовская.
1: Надо чтить и помнить, потому что наши предки сражались за то, что мы сейчас ходили под мирным небом.
2: Наш народ отстоял нашу честь, наше будущее, наше мирное небо над головой. Могилев один из городов, который долго держал оборону, 23 дня. И нам есть чем гордиться нашим могилевчанам. Поэтому это даты, которые ни в коем случае нельзя не забывать. Это наша история, и сколько мы будем помнить, столько это не повторится.
3: Местное время.
0: Июнь для Могилева месяц особенный. Он полон памятных дат от начала Великой Отечественной войны в 1941 году до наступательной операции «Багратион» в 1944 и освобождения областного центра. Туроператоры предлагают патриотические туры, которые неизменно включают посещение мемориального комплекса «Буническое поле» и музея славы Могилевщины. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: Около 300 организованных экскурсий в среднем за месяц проводит музей славы Могилевщины. Сегодня это самый популярный музей, как минимум, в Могилевской области, потому что самый интерактивный. Здесь туристы могут оказаться буквально внутри истории, а еще посмотреть любимые фильмы прямо в музее. Современный кинотеатр на 200 мест дает такую возможность. Поделился заведующий филиалом Музея славы Могилевщины Никита Шулепов.
5: 11-метровый экран, прекрасный звук, киносеансы практически на любой вкус. Ну, конечно же, превалирует тематика, связанная с Великой Отечественной войной. Буквально сейчас, в июне месяце, мы показываем такие картины, как «Брестская крепость» и «Иди и смотри».
4: Гостей города и туристов все дороги неизменно ведут в знаковой достопримечательности, которая посвящена героической обороне Могилева в годы Великой Отечественной войны. На мемориальный комплекс «Буническое поле». Это место стоит посетить, чтобы почтить память защитников и проникнуться духом истории.
5: Это место силы, место, в котором был сорван главный план наступления Третьего рейха, Блицкриг. Все-таки после Брестской крепости удержать оборону 23 дня смог именно Могилев дать время на подготовку остальных рубежей обороны Советского Союза. И здесь же были сделаны кадры, первые кадры уничтоженной немецкой техники. Именно здесь, на Буническом поле, начинает разрушаться миф о непобедимости немецкой армии.
4: Спустя 85 лет после начала Великой Отечественной войны здесь накануне стартовал международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы».
3: Местное время.
0: Марафон памяти «Живая история мужества» продолжается на радио Могилев. В год 85-летия с начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева мы вспоминаем подвиг защитников Буническое поле, несгибаемого батальона капитана Владимирова, героев подполья. Говорим и о тематических проектах. Подробности у Елены Бубликовой.
6: В юбилейный год Могилевский областной краеведческий музей имени Романова реализует международный историко-патриотический проект «Герои обороны, трагедия и подвиг». Исследователи собирали материалы о неизвестных ранее участниках обороны Могилева. Уникальные материалы в том числе передали жители Тульской области России в память о своих предках, защищавших Могилев в июле 1941 года. В эти дни с уникальными историческими документами и экспонатами смогут ознакомиться и жители районов области благодаря еще одному знаковому проекту «Дорогами памяти и славы», рассказала заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова.
7: Выставка «Герои обороны, трагедии и подвиг» была представлена в автобусе МАЗ-203. И этот автобус вместе с автоколонной, вместе с участниками проекта направился «Дорогами памяти и славы». И многие жители Могилевщины будут иметь возможность ознакомиться с материалами этой выставки, причем с материалами уникальными, которые не экспонировались ранее. Кроме материалов, собранных в ходе акции «Герои обороны», мы еще представили некоторые редкие материалы, уникальные из фондов Могилевского областного краеведческого музея, в том числе фрагмент сваи того моста 1860 года, который был в городе Могилеве и который в начале Великой Отечественной войны был взорван.
6: Незабываемое тех, кто ковал победу в тылу, а также восстанавливал Могилев и районы после войны. К началу Великой Отечественной войны и Могилев, и прилегающие к городу деревни были хорошо обеспечены электроэнергией. К 1941 году в областном центре

0: было около 20 трансформаторных пунктов, связанных воздушными линиями. Некоторые стратегические потребители запитывались кабельными линиями. В годы войны оккупанты до основания разрушили электрохозяйство города. Сразу же после освобождения Могилева началось интенсивное восстановление электросетей и электрохозяйства, рассказала председатель первичной профсоюзной организации филиала «Могилевские электрические сети» РУП «Могилев Энерго» Ольга Зинькова.
1: В июле 44 года энергетик Митакович по поручению областного комитета коммунистической партии собирает всех оставшихся энергетиков города. Это были бывшие электрики каких-то заводов. И образуются электроремонтные бригады, в состав которых входили и немецкие военнопленные. И вот состав этих ремонтно-строительных бригад, они по поручению были и освобождены от службы в Красной Армии для того, чтобы заниматься восстановлением электрических сетей. Для строительства брали кирпичи из разрушенных зданий. И таким образом электрические сети восстанавливались силами оставшегося персонала отделения Белэнергокомбината. К 45 году уже работали бригады, которые по графику выезжали и восстанавливали электроснабжение нашего города.
2: Местное время.
3: Здоровье, ЗОЖ, забота о себе и искренние разговоры в кругу единомышленниц. В Могилеве стартовал цикл встреч «Женский круг». Организаторами выступили первичка Белорусского союза женщин, телерадиокомпания «Могилев» и частная сеть фитнес-клубов при поддержке Могилевской областной организации БСЖ. Подробности у Нины Михновой.
4: Для первого женского круга тема здоровья была выбрана не случайно, ведь для каждой современной женщины забота о себе становится не просто трендом, а насущной необходимостью. Здоровье – основа, на которой держится все остальное. И карьера, и семья, и внутренняя гармония. Своим опытом и знаниями с женщинами поделилась врач-акушер-гинеколог Могилевской поликлиники номер 3 Анастасия Труфанова.
5: Я как врач-акушер-гинеколог рассказывала женщинам, как важно заботиться о женском здоровье, а также рассказала, что важно и нужно проходить в зависимости от возраста каждой женщине. Ну и мы поговорили о диспансеризации, о том, что каждая женщина может пройти в поликлинике по месту жительства.
4: Уютную локацию для полезных женских встреч безвозмездно предоставила активистка Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности БСЖ Жанна Старовойтова.
6: Я как активист Белорусского союза женщин, я хочу, чтобы наши женские круги стали популярными, чтобы они объединили наших активных женщин города Могилева. И я готова предоставлять площадку, у нас удобное расположение, поэтому я думаю, что все смогут к нам сюда удобно доехать.
4: Журналисты и бизнес-сообщество Могилева уже не впервые объединяют усилия для развития женского движения. Впереди большие планы, говорит председатель первичной организации Белорусского союза женщин телерадиокомпании «Могилев» Елена Бубликова.
7: Тем у нас будет очень много. Это и безопасность, это и психология, мода, стиль, этикет. Список огромен, и я надеюсь, до конца года мы сможем их все охватить.
4: Цикл встреч «Женский круг» – это часть годового плана Могилевской областной организации БСЖ. Организаторы рассчитывают, что за время реализации проекта удастся создать поддерживающее пространство для женщин, где каждый голос будет услышан.
2: Год белорусской женщины.
3: Три клумбы-юбки установили в театральном сквере Могилева. Их верхнюю часть дополняют скульптуры танцующих балерин. Арт-объект реализован работниками Могилев-Зеленстроя и посвящен году белорусской женщины. Все подробности реализованного проекта узнал наш корреспондент Анатолий Шпилев.
8: Над реализацией уникального цветочного проекта работала группа работников Могилев-Зеленстроя. Именно благодаря их творческим стараниям созданы клумбы-юбки в технике живого цветочного полотна, которые дополнили скульптуры балерин. Поделилась главный агроном предприятия Инна Тишкова.
9: Там трудились у нас агрономы вот Демиденко, Нина Борисовна, Барашкина Светлана Андреевна и их люди, подчиненные девочки. Вот это благодаря их стараниям и такая красота получилась.
8: Основой для пышных цветочных пачек служат специальные каркасные клумбы, которые в период цветения превращаются в изящные силуэты кружащихся в танце балерин. По словам Инны Тишковой, процесс высадки цветов довольно кропотливый.
9: Это же каркас металлический, внутри каркаса насыпной грунт. И проволочка там еще такая есть. Вот эту проволочку надо было и разрезать, и дырочку эту делать, и цветочек туда засовывать, грубо говоря, уплотнять. Ну, это тяжело тыкать туда эти растения.
8: Еще две клумбы-юбки работники Могилев-Зеленстроя изготовили и установили в сквере по проспекту Мира. Только на одну ушло порядка 1300 цветов самых разных видов, а на все пять клумб-юбок более 6000.
9: Там сурфиния, в театральном сквере одна юбка полностью из сурфиния. Таетис, мелония, дихондра, вербеник. То на других юбочках там ахиверия, цинерария, целозия, хлорофитум.
8: Как отметила Инна Тишкова, цветочные арт-объекты сегодня один из самых популярных элементов ландшафтного дизайна в мире. Могилев тоже шагает в ногу со временем.
3: Что интересного происходит в районах области? Радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
10: Наши хиты.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии и главы белорусского государства – это попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александр Лукашенко, передает Билта. Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада. И глава государства интересовался, как на это реагируют люди и как складывается ситуация, рассказал Иван Крупко.
4: Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, наверное, президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Мы понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Эта ситуация дает жесткую оценку людей. Я доложил президенту, как разворачивалась те дни ситуация, как слаженно работали в первую очередь с российской стороной, как шла координация действий по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. Я доложил главе государства о слаженной работе с правительством, администрацией, работе со всеми министерствами с белорусской стороны. От всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации. Сегодня продолжается следственное действие и ведется серьезная работа по восстановлению и детей, и взрослого. Все эти моменты с самых первых минут четко докладывались главе государства и контролировалась четко ситуация.
3: В Могилеве сегодня стартует праздничное мероприятие, посвященное Дню города. Сегодня сразу на трех площадках по улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных состоится спортивный праздник. В спортивном комплексе Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий пройдет гражданско-патриотический квест, а на улице Индустриальной откроет скалодром. 25 июня на территории Могилевского индустриального колледжа организуют спортивно-патриотическое мероприятие, а в 18:30 всех приглашают в ЭДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11:45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18:00 у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21:30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. Определены лучшие общественные экологи Могилевщины. Итоги первого этапа республиканского конкурса на лучшего общественного эколога подвели в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает телеграм-канал «Могилев Природа». Первое место в конкурсе получил общественный эколог Бобруйской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Прилич. На втором месте общественный эколог Краснопольской районной инспекции Денис Кустов. Третье место общественного эколога Горьевской районной инспекции Анастасии Амельичевой. Победители представят нашу область на республиканском этапе конкурса на лучшего общественного эколога. И в завершении. Дорога без происшествий. С 23 по 29 июня на территории Могилева и Могилевского района проходит комплекс мер, направленных на профилактику ДТП. Основное внимание пешеходам, находящимся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Их будут изымать с дороги и привлекать к ответственности. В случае обнаружения пешеходов, находящихся в нетрезвом состоянии, идущих по проезжей части и не обозначенных световозвращающими элементами, незамедлительно сообщайте по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.

Стартует середина рабочей недели на календаре 24 июня на часах 7:05, а у микрофона в студии радио Могилев Олеся Маскина. Доброе утро, дорогие! Солнце взошло, и это значит, у нас впереди яркий, прекрасный день. Готовы зарядиться позитивом? Тогда поехали! Денис Клявер, очень скоро! Побудем среди счастливых людей.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Среди миллиардов людей на планете нам встречаются именно они. Люди, с которыми не нужно играть роли, с которыми можно быть смешными, грустными или злыми, счастливыми. И тебя все равно примут люди, с которыми хорошо. Это даже не про громкие какие-то вечеринки, фейерверки и так далее. А это про тишину в машине, про совместный смех над одной и той же глупой шуткой. Про фразу «я все понял» без лишних слов. Знаете, нужно оценить это и говорить сегодня нашим близким, нашим ангелам спасибо за то, что они рядом. Пишите им сообщения, не ждите повода. Обнимайте их, если они рядом с вами. Потому что, согласитесь, вся наша жизнь — это не какие-то квадратные метры и не нули на счету. Это те люди, которые ждут нас вечером дома или просто в любой точке города, чтобы сказать: «Ну что, как ты там?» Друзья, спасибо и вам, что вы с нами. Надеюсь, среди вас тоже есть те самые ваши люди. И пусть ваш день сегодня будет наполнен именно этим теплом.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

подкасте продолжили наше утро. Просыпайся, дорогой человек, будешь самым счастливым. Ну, это я так уже сказала. Знаете, а Артик и Асти как раз-таки пели о том, как хочется быть счастливым. А я скажу немножко другое. А мы и так должны быть счастливы. Потому что многие не замечают, да, вот тот самый утренний кофе, первые лучи солнца, которые греют по-другому, не так, как вчера. А может быть, кто-то едет на машине и тоже от этого рад. Вот они, маленькие вещи, которые делают нас счастливыми. А мы часто спешим, ставим какие-то галочки в списке дел, ругаемся на пробки, но есть такие моменты, которые вот просто останавливают время. Знаете, каждый день, еще раз повторю, это как маленькая жизнь, он никогда не повторится. Даже если у вас сегодня обычная среда, даже если вы в сотый раз едете по одному и тому же маршруту, ну посмотрите по сторонам, сколько красоты. И небо сегодня другого оттенка, и ветер, мне кажется, какой-то другой. И вообще, и вы сами сегодня чуточку другие, чем вчера. В общем, вдыхаем глубже, улыбаемся своему отражению в зеркале и желаем себе отличного дня. Доброе утро!

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
2: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
3: Радио «Могилев».

0: 7.49 на студийных. Время как раз-таки для новинки на радио Могилев. А сегодня это Тарсо с композицией Моджо. Личное переживание, искренние чувства, моменты уединения. Это все мы услышим в песне. И строки о том, что мир исчезнет на глазах, и ты чувствуешь мой Моджо, рассказывает как раз-таки о химии между двумя людьми, когда влюбленные остаются наедине и забывают абсолютно обо всем. Знакомая история. В общем, слушаем. Надеюсь, вам понравится.
1: Новинка на радио Могилев.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Заказать рекламу на радио Могилёв сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя великого магистра суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, фра Джона Денлепа с днем святого Иоанна Крестителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. Белорусский народ, который не единожды переживал непростые испытания в своей истории, принимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки, говорится в поздравлении. Ситуация в экономике и результаты работы за 5 месяцев 2026 года внушают осторожный оптимизм. Об этом накануне заявил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада главе государства, передает Белта. «Мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста. И наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее», заявил премьер-министр. По его словам, пристальное внимание будет уделяться ситуации в промышленности, а она сейчас весьма неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, и ряд предприятий, на которых есть проблемы, пояснил руководитель правительства.
4: Ну, просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нет, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем в положительную динамику именно промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
3: Автомобильное топливо в Беларуси сегодняшнего дня подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Концерн проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. С сегодняшнего дня уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо в АЗС Беларуси составит на АИ-92 2 рубля 58 копеек, АИ-95 2 рубля 68 копеек, 98 2 рубля 90 копеек и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек. До главного праздника лета остается считанные дни. 11-12 июля на берегу Днепра пройдет один из самых ярких летних праздников Беларуси – республиканский праздник «Купалье». Гостей ждет выставка-ярмарка народного творчества и ремесел, подворье регионов Беларуси и гостей из России, первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и артистов Беларуси и России, традиционный купальский костер и праздничный фейерверк, ночная молодежная дискотека под открытым небом. И в завершении, в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.

8.04 на студийных. Утро для многих начинается. Время просыпаться, заряжаться энергией и, конечно же, наслаждаться этим прекрасным днем. И чтобы было чуточку легче, делайте громче. Возможно, совсем скоро в эфире радио Могилев появится ваш любимый трек «Риалто».

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
8: МТ-банк.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
6: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилев. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

Ну что, дорогие, в Могилеве сегодня стартуют праздничные мероприятия. И что хочу сказать. День города, да, это такой особый день. Будем отмечать день рождения нашего Могилева. Сегодня сразу на трех площадках. По улице Челюскинцев, Симонова и бульвару Непокоренных с 16 до 18 состоится спортивный праздник. Если есть время, пожалуйста, ждут вас именно там. Либо в спортивном комплексе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Там пройдет гражданско-патриотический квест. Начнется он уже совсем скоро в 10 часов. А на улице Индустриальной в 11 часов откроют скалодром. Завтра, 25 июня, на территории Могилевского индустриального колледжа в 14.30 организуют спортивно-патриотическое мероприятие. Ну а в 18.30 всех приглашают в ГДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11.45 на площадке у Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. Ох, люблю я это дело. И вот, правда, одной заниматься как-то скучновато, а вот когда все вместе, ребята, присоединяйтесь. В 16.00 в выставочном зале откроется выставка российских художников, а в 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека. Ну и в 21.30 на реке Дубровенко откроется музыкальный фонтан. Программа, как всегда, максимально насыщенная, поэтому более подробно все это можно найти в наших соцсетях.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

Вы знаете, Джиган и Нилетто только что о том, что не умеют грустить, и замечательно. Всегда нужно находить какие-то положительные моменты, а грусть подальше отодвигать. Ну и напомню, что сегодня 24 июня, на календаре среда, а вы знали, что по названию она у нас вроде как середина, а по календарю третий день всего лишь. Просто раньше неделя начиналась с воскресенья, вот и пошла некая путаница. А еще ученые выяснили, что в среду мы на пике работоспособности, но при этом настроение, ну, типа так себе. Вот с этим я бы поспорила точно. Поэтому в эту среду особенно важно побаловать себя и не забывать о тех, кто рядом. Тоже купите им какую-нибудь вкусную плюшку. Ну, а еще раньше верили в то, что если купить в среду что-то важное, то эта вещь прослужит очень долго. Так что можно сегодня тоже сделать себе какую-то приятную покупку. В общем, хорошей вам середины недели и отличного бодрого утра.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
3: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
4: Наши хиты.

0: 8.48 на студийных, а это время новинки на радио Могилев. Сейчас будет Федука Джонни, будем слушать песню «Лето». Это не просто трек, а настоящая такая, я бы сказала, машина времени. Артисты признаются, что идея родилась из обычного разговора о юности и ностальгии. Они вспомнили те самые беззаботные времена, которые мы все так любим. Какие-то игры, да, детские, первые влюбленности и... те моменты, когда хочется сохранить в памяти их навсегда. Ну что ж, это личные истории ребят, так сказать, сюжет песни. Песня очень солнечная, душевная, и что важно, «Лето» — это не просто песня о прошлом. Ее главная идея — не застревать в воспоминаниях, а позволить им вдохновлять нас здесь и сейчас, так сказать, не пропустить жизнь мимо себя. Ну что, делаем громче, слушайте и помните, что «Лето» — это не просто время года, это состояние души, которое всегда можно найти в хорошей музыке.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилёв?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко, сообщает Белта. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть и в целом непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», подчеркнул президент. К новостям в мире. Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном, пишет Newsbuy. В резолюции говорится, что Вашингтонской администрации следует прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 сенаторов против 48. Среди республиканской партии США за резолюцию выступили четверо, а среди демократов лишь один сенатор был против. В Витебске пройдут мероприятия по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к обеспечению общественного порядка во время проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом пишет Белта в МВД. Проведение одного из этапов предусмотрено на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». 35-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 16 по 19 июля. Новостям нашего региона. Дорожное движение по новому кольцу на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавта и Якубовского в Могилеве откроется сегодня в 10 часов утра, рассказали в облсполкоме. Строительство третьей очереди внутригородской кольцевой магистрали – один из крупнейших дорожных проектов областного центра. Цель проекта – разгрузить центр города и сформировать удобную сеть транспортных колец. И в завершении. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.

часы показывают 9.03, а за окном жизнь кипит, движется, она ждет именно нас. И пусть сегодня в ежедневнике длинный список дел, мы здесь, чтобы сделать этот день чуточку светлее, чтобы дорога этого дня звучала лучшими треками, а настроение, ну, конечно же, начиналось с улыбки. Очень скоро нас порадует.

0: Насти, а также Егор Крид тоже в нашем эфире.
1: Но запомни, в жизни есть одна правда. Все по кругу возвращается.
0: Все это ждет нас впереди. А пока напомню, вы на волнах радио Могилев, а у микрофона Алиса.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

0: что, дорогие, напомню, что 24 июня на календаре, а сегодня удача ждет прежде всего людей умственного труда. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. Вообще, это день хорош для любого вида работы. Особенно же легко даются расчеты, работа с компьютером и с большим количеством сведений. А еще день хорош для создания заделов. В течение этого дня вы можете многое сделать. Неплохое время для переездов, поездок, также перемены вида деятельности. Знаете, как говорят, хорошо бы поехать куда-нибудь, главное, чтобы погода не подкачала. Кстати, о ней прямо сейчас.
1: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
2: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн Бай».
2: Ребят, везу вечеринку «Альфа-Сансет» в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
3: Радио «Могилёв».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: У вас наперадзе яркая и светлая полоса в житті. Перед, коли все планы поспяхова будут реализованы.
2: Телец.
1: Памятайте, что на место того, что сыходит, заусёды приходит нечто новое.
2: Близняты.
1: Поделитесь своими планами. Есть шанец не просто легко увасобить уже житё жаданное, але и придумать нечто больше грандиозное.
2: Рак.
1: Выдатный день, как вырешить все свои пытания и непоразумения с новокольными.
2: Лео.
1: Не шукайте пригод, потому что яны могут принести не самые приемные сюрпризы, а в поездках будьте обашливее с незнакомцами.
2: Дева.
1: Не выключено, что вы отримаете урок, махчима вы его колисти не засвоили. Теперь важно зробить все правильно, тогда напереди откроются новые двери.
2: Шали.
1: Ваши претензии до новокольных могут вывести их из себя. Не перешируйте.
2: Скорпион.
1: Спокойный день, придатный для того, как побыть у компании каханого человека, расслабиться и ничего не робить.
2: Стрелец.
1: Вы не только сами сможете досягнуть вершиню жаданню, але и здолеете допомогчи иншим.
2: Козярог.
1: Пора рашуче приступить до реализации своих идей. Зорки этому сприяют.
2: Водолей.
1: Скоротите выдатки и не переедайте. Прозмерность не пойдет на корысть.
2: Рыбы.
1: Примите ситуацию такой, якая она есть. Не спробуйте силы изменить тое, что не у вашей уладе. Тогда захавайте настрой и репутацию. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Радио Могилёв.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Yeah.

показывает студийные, но прощаться с вами я не собираюсь. Возьму небольшой перерыв, а в полдень обязательно кого-то порадую сертификатом номиналом 50 рублей. Все подробности будут в полдень, поэтому не пропустите. Олеся Маскина меня зовут. Услышимся.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года.

0: свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии и главы белорусского государства – это попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александру Лукашенко, передает Белта. Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада. И глава государства интересовался, как на это реагируют люди и как складывается ситуация, рассказал Иван Крупко.
2: Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, наверное, президенту Украины, необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Мы понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Эта ситуация дает жесткую оценку людей. Я доложил президенту, как разворачивалась эти дни ситуация, как слаженно работали, в первую очередь, с российской стороной, как шла координация действий по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. Я доложил главе государства о слаженной работе с правительством, администрацией, работе со всеми министерствами с белорусской стороны. От всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации. Сегодня продолжается следственное действие и ведется серьезная работа по восстановлению и детей, и взрослого. Все эти моменты с самых первых минут четко докладывались главе государства и контролировалась четкая ситуация.
1: В Могилеве сегодня стартует праздничное мероприятие, посвященное Дню города. В эти минуты в спортивном комплексе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий проходит гражданско-патриотический квест. Также сегодня сразу на трех площадках по улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных состоится спортивный праздник, а на улице Индустриальной стартует скалодром. О происшествиях. Вчера на Святом озере в Могилеве спасатели «Освод» предотвратили трагедию, сообщили в областной организации «Освод». Две девочки 2010 и 2017 годов рождения уплыли за надувным кругом, которого уносило течением. Заметив это, спасатели быстро подняли детей на борт и доставили на берег, провели профилактическую беседу и отпустили домой. И в завершении. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве завтра, 25 июня. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защиты горисполкома. Мероприятие будет организовано с 10.00 до 12.00 на сайте e-vakansia.by. Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет ознакомиться с вакансиями, задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +17.

0: вперед. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Алиса, включи радио Могилев.
4: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 тысяч 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfanbuy и по номеру А1 591 400.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилёв. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Ситуация в экономике и результаты работы за 5 месяцев 2026 года внушают осторожный оптимизм. Об этом накануне заявил журналистам премьер-министр Александр Турчин. По итогам доклада главе государства, передает Белта. Мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста. И наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее, заявил премьер-министр. По его словам, пристальное внимание будет уделяться ситуации в промышленности, а она сейчас весьма неоднородна. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, и ряд предприятий, на которых есть проблемы, пояснил руководитель правительства.
4: Ну, просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нет, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал, но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
3: Событиям в мире. НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов. Об этом заявил генсек НАТО, пишет Белта со ссылкой на РИА Новости. По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК. Накануне генсек прибыл в Вашингтон. Он проведет встречу с Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. О происшествиях. В Могилеве 59-летняя женщина лишилась квартиры и более 180 тысяч рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сначала женщине позвонили якобы от службы замены домофонов, затем лжеправоохранитель, который убедил ее, что на нее оформляют кредит и хотят отобрать жилье. Под диктовку аферистов могилевчанка сама продала квартиру, взяла 3 кредита, передала более 160 тысяч рублей наличными в Минске неизвестному и перевела кредитные средства за границу через инфокиоск, несмотря на попытки риэлторов и банковских сотрудников ее остановить. И в завершении. На празднике Купали Александрии, собирая друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Бай.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Чисинг.
5: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890. Радио Магия.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
3: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилев. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
4: Радио Могилев.

0: Продажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8-9 июля. Об этом накануне сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин. По итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает Белта. Руководитель белорусского правительства считает, что предстоящий визит позволит вывести взаимоотношения двух стран на новый этап. Думаю, что в этом году поручение о достижении миллиардного товарооборота выполним. И стоит задача к 2030 году его удвоить. Амбициозная задача, надо прикладывать много усилий, отметил Александр Турчин. Движение на пересечении проспекта Мира и улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве откроется сегодня в полночь, сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». В течение дня специалисты завершат укладку покрытия, нанесут разметку и запустят почти 20 светофоров. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко оценил ход работы и поблагодарил жителей за терпение. В Могилеве дали старт праздничной программе «Ко дню города». С 24 по 28 июня в разных точках областного центра пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Сегодня для жителей и гостей города начнет работу новый скалодром. Завтра состоится концерт заслуженного коллектива Могилевского городского капеллы. 26 июня с утра всех желающих приглашают на народную зарядку у технологического колледжа. Вечером на концерт и дискотеку у Цветового озера. Завершится этот день открытием музыкального фонтана на Дубровенке. Самыми насыщенными на мероприятия будут выходные 27-28 июня. Могилев на холстах российских художников. В четвертый раз в областном центре собрались именитые живописцы России, чтобы запечатлеть на своих полотнах красоты нашего областного центра. Открылся пленэр в выставочном зале Музея истории Могилева, экспозиции «Русский север», на которой представлены работы этих же художников. Так, преподаватель в ГИКа Антон Стекольщиков благодарит за приглашение на пленэр. Народный художник России по-настоящему влюбился и в Беларусь, и в Могилев.
4: Это все родные люди, это абсолютно. С каким-то легким, может быть, каким-то таким вот могилевским, белорусским даже акцентом, да. Вот какие-то мягкие слова и вот эти вот песни. Вот, ну, в общем, не знаю, это все то, что близко моему сердцу. Вот поэтому я влюблен и вообще в Белоруссию, и, конечно, в Могилев, поскольку именно с этого началось мое знакомство с Белоруссией, именно с Могилева.
3: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 21.
5: Ну что ж, продолжается наш потрясающий день. Это радио Могилев, Олеся Маскина у микрофона. Всем доброго летнего и, конечно же, ясного дня. Ну и прямо сейчас приглашаю всех испытать удачу. Есть отличный подарок. Сертификат номиналом 50 рублей, который победитель заберет 26 или 27 июня в новом магазине ОМА. Ну и еще раз напомню, что 26 и 27 июня состоится открытие нового магазина ОМА в торговом центре Sky Mall по адресу проспект Мира, 73. Крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. Ох, просто рай, да? Для огородников, садоводов и всех, кто любит что-то построить. И вот, по случаю открытия нового магазина в Могилеве, магазин ОМА разыгрывает сертификат номиналом 50 рублей, как я уже сказала. Есть несложное задание, слушайте внимательно. Прямо сейчас и приступаю к нему. ОМА действует программа лояльности для новоселов. Какую фиксированную скидку получает покупатель в течение года после покупки новой квартиры или дома? Как всегда, три варианта ответа. Возможно, какой-то неправильный, а возможно, один только правильный. Значит, первый вариант 3%, второй вариант 5% и третий вариант 7%. Ответы принимаю на студийный Viber 56 86 176. Не забывайте код 44. Ну и давайте сегодня... Все, мигает Viber, вы уже молодцы огромные. Давайте сегодня... Так, 15-й, наверное, маловато. Давайте 25-й правильно ответивший получит сертификат 26 или 27 июня в новом магазине ОМА. Все, поехали.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
8: Ребят, везу вечеринку Альф Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
9: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса EcoVax T30C Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио Могилев.

0: Ребятушки, если вы давно хотели обновить интерьер, начать ремонт или просто запастись всем необходимым для дома и сада, у нас для вас отличная новость, от которой точно поднимается настроение. Крупнейшая сеть строительных гипермаркетов «Ома» расширяется в Могилеве и дарит шанс получить приятный бонус. Есть у нас отличный подарок – это сертификат номиналом 50 рублей. 26 и 27 июня открытие нового магазина «Ома» в торговом центре «Скаймолл» по адресу проспект Мира, 73. Это у нас в Могилеве. Крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. И вот по случаю открытия нового магазина в Могилеве, магазин «Ома» разыгрывает сертификат номиналом 50 рублей. Еще раз повторяю, кто не в курсе, кто только что присоединился и не знает, что у нас есть задание, и нужно ответ слать на наш Вайбер. Значит, к заданию сначала. В «Ома» действует программа лояльности для новоселов. Какую фиксированную скидку получает покупатель в течение года после покупки новой квартиры или дома? Три варианта ответа. Первый вариант – 3%, второй вариант – 5%, и третий вариант – 7%. Ответы принимаю на студийный Viber 56 86 176, не забывайте код 44. И сегодня 25-й правильно ответивший получит сертификат на 50 рублей в магазин «Ома». Действуйте!
1: Радио Могилев.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: вперед. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис и Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Радио Могилёв.

Ну а прямо сейчас узнаем, для кого сегодня лучший день, кому же достанется сертификат номиналом 50 рублей. Напомню, уже в эти выходные 26 и 27 июня состоится открытие нового магазина «Ома» в торговом центре SkyMall по адресу проспект Мира, 73. Крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. Вот он прям рай, да? По случаю открытия второго магазина в Могилеве «Ома» радует который день наших слушателей. Задание было простое, но, на мой взгляд, хотя есть много и неправильных ответов. «Ома» действует программа лояльности для новоселов. Какую фиксированную скидку получает покупатель в течение года после покупки новой квартиры или дома? Варианты были такие. Первый вариант 3%, второй вариант 5% и третий вариант 7%. Итак, какой же у нас правильный вариант? Строительный гипермаркет «Ома» предоставляет новоселам скидку 7% по дисконтной программе «Новый дом». Да, скидка 7% действует в течение одного года с момента оформления на большинство товаров для строительства и ремонта. И сегодня 25-й, правильно ответивший, вернее, ответившая, это Анастасия, 9702, последняя цифра телефона. Анастасия, поздравляем, сертификат вы получите 26 или 27 июня в новом магазине «Ома». Конечно, если придете на открытие, а это будет грандиозное открытие, еще раз напомню, всех вас ждут на проспекте Мира, 73, торговый центр SkyMall, именно там найдете все для сада, огорода и вообще для строительства в том числе. Так что, ребят, всем скажу огромное спасибо за активность. Просто как никогда шквал ответов. Огромное спасибо. Анастасию поздравляем. Обязательно расскажу, где и как, что и когда. Ну, а вас призываю присоединиться в следующий час. Он тоже будет жаркий. Ваш привет, поздравления приветствуются. Привет в обед на радио Могилев через несколько минут.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так!
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
7: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
8: Телефон рекламной службы 32 32 32.
0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: в Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. 200 человек и 80 единиц техники было задействовано при строительстве кольца на пересечении проспекта Мира и улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве. Работы завершили на 5 дней раньше запланированного срока. Сегодня в полночь движение откроется. Сейчас специалисты завершают укладку покрытия, в ближайшее время нанесут разметку и запустят почти 20 светофоров. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко оценил ход работы и подчеркнул значимость создания комфортной среды для жителей города.
4: Это место является развязкой, это центр и для комфорта, для проезда, для того, чтобы попасть в любую точку. Могилева, конечно, этот объект для нас важен. Ну и, наверное, ажиотаж был вызван. Почему? Потому что мы каким-то образом принесли неудобства для наших граждан. Спасибо, что потерпели, потому что нам надо было ускорить работы, не затягивать. Мы специально выбрали время, чтобы детки пошли на каникулы. Было не так напряжно, конечно, доставлять в школу, в садик. И приняли решение, что вот надо перекрыть и дружно выполнить данные работы. Хочу сказать большое спасибо строителям, дорожникам. Они действительно отработали. Да вы это наблюдали днем и ночью. Работали сутками 150-200 человек. Порядка 80 единиц техники. Мы планировали сделать в течение месяца. Делаем на 5 дней где-то раньше.
3: Самый высокий на открытой площадке в Беларуси 17-метровый скалодром открыли сегодня в Могилеве. Трассу на скорость, которая соответствует международным стандартам, открыл самый быстрый скалолаз Беларуси, рекордсмен Игнатий Максимовцов. Открытие нового скалодрома стало одним из ключевых событий праздничной программы, посвященной Дню города. О происшествиях. Арсенал огнестрельного оружия нашли в доме могилевчанина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД. Сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОНа задержали 52-летнего жителя областного центра. Его в доме обнаружили и изъяли. Карабин с оптическим прицелом, две оскольные гранаты, более 2 килограмм различных взрывчатых веществ, почти 100 патронов, взрыватель для ручных гранат, костюль-детонатор и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело за незаконное действие с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а фигурант помещен в изолятор временного содержания. И в завершении. Авиакомпания «Белавия» сегодня после перерыва возобновила регулярные рейсы из Минска в Уфу. Об этом СББ сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы из Минска в Уфу уже выполнялись в «Белавии» ранее, в 2021 году. Затем были приостановлены. Спустя 5 лет авиакомпания перезапустила программу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
5: Новости! Привет, Побед!
6: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
7: А знаете, день может быть каким угодно, но уверена, что добрые слова нужны каждому и каждый день. Так что не скупитесь, поддержите дорогих сердцу людей. На волнах радио Могилев стартует «Привет в обед». Вот и жду от вас письма, что происходит в вашей жизни. Может быть, есть какие-то поводы, а может быть, просто признание какое-то созрело. В общем, приветствуется абсолютно все. Короткий номер 9940, студийный вайбер через 44, далее 56-86-176. Именно там жду ваши сообщения. Ну, а я, Олеся Маскина, как всегда, постараюсь ничего не пропустить. Порадую ваших близких и родных.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Наши хиты.

Shay. Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Чудесное время на радио Могилев продолжается. Привет в обед прямо сейчас. И ваши сообщения летят. И первый именинник у нас сегодня — это Владимир Малахов. С днем рождения, Володя! Желаем безграничного счастья, несгибаемого здоровья, удачи и осуществления абсолютно всех желаний. Здоровья крепкого, новых свершений и достижений, творческого подъема. И пусть все будет у тебя круто. Володя, с днем рождения! Поздравляли вас ваши родные. А мы присоединяемся. Пускай в вашей жизни все будет так, как хотите вы. Любовь подбадривает своих коллег. Девчонки, привет, продолжаем работать. Сегодня не очень жарко, а значит, не ноем. Не ноем, девчонки, танцуем, лучше так. Доброго дня, поздравляю любимого Павла. Желаю успехов, удачи, любви и везения, а также желаний всех исполнения. Люблю, целую, обнимаю, будь счастлив со мной. С чем поздравляли, наверное, с днем рождения. А может быть, какой-то другой повод, обязательно пишите. В любом случае, мы присоединяемся.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Привет, в обед продолжается, и давайте будем чуточку поактивнее. Так хочется завалить ваших родных и близких приветами и добрыми словами. Вот, пожалуйста, и не скупитесь, а шлите ваше сообщение на короткий номер 9940, также на студийный вайбер, через 44, далее 56, 86, 176. Ну а пока поздравляем, есть у нас именинник. Здравствуйте, любимая Радио Могилев. Мы, а нас, огромная семья. Поздравляем Тишина Александра Владимировича с юбилеем, который он отмечал вчера. Ну а поздравлять, как известно, никогда не поздно, да? Можно праздновать, тем более юбилей, хоть неделю. Так, очень яркий юбилей, хоть его не отмечают, но в приметы ты не верь. Будь здоровым, энергичным, бодрым и сильным, хоть куда, семьянином будь отличным, чтобы было все всегда. Позитив, добро, удача и по жизни оптимизм, и достаток, и везение, мужество и героизм. А поздравляли вас, Александр Владимирович, родители Галина Владимир, трое сыновей, да вы молодец какой, Александр, Алексей, Артем и любимая доченька Арина, а также супруг. Руга Ирина. Ну и мы присоединяемся. Пускай в вашей жизни будет дом всегда полной чашей. Здоровья вам и вашим близким. И пускай все мечты непременно сбываются. Так, далее. Здравствуйте, любимая Радио Могилев. Мы с доченькой Полиной хотим передать огромный привет нашим любимым мужчинам, мужу Егору и Максу. Они сейчас на работе, слушают радио, а мы дома готовим пирожки и ждем их возвращения. Ух, девчонки, молодцы. Молодцы. Приятного аппетита, когда вернутся ваши парни. И, собственно, хорошего вечера. Передаю привет любимому мужу, Олег родной. Я очень тебя сильно люблю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Любовью к тебе, твоя горячо любимая жена. Жаркое сообщение, к сожалению. Не знаю, как зовут жену, но, тем не менее, привет полетел. Друзья, остается времени немного, поэтому, пожалуйста, пишите письма.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.
2: Ребят, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Новинка на радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

Кто успел, тот молодец, а кто просто посидел, послушал, тоже ничего себе. Нормально. Но лучше, конечно, было брать в руки телефон и радовать своих близких, родных, потому что привет в обед, к сожалению, заканчивается. Но есть еще несколько ваших сообщений, которые прямо сейчас и зачитаю. Добрый день, поздравляю с днем рождения свою коллегу Лежбанову Галину. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, сестра, хозяйка Татьяна. А мы присоединяемся. Галина, пускай в вашей жизни все будет шикарно, классно и так, как хочется вам. А еще здоровья крепкого. Далее, Алисе здоровья желают и всей твоей семье, Алисочка. Достатка семейного, благополучия и чтобы все мечты превращались в реальность. Целую и очень крепко обнимаю. Это от Алины. Далее, хочу передать привет своему другу Сергею. Я ждал этого момента, надеюсь, мой привет попадет в эфир. Также хочу передать привет Людмиле. Знаете, вот как-то обидно было. Все приветы попадают в эфир, если вовремя прислали. А так-то ничего не пропускаем. Даже пересматриваем несколько раз, чтобы мало ли. Вот. Так что, знаете, если напишете на правильные номера, то все приветы и поздравления попадают в эфир Радио Могилев. Ну, а это было последнее сообщение, собственно, и все, что я хотела вам сегодня сказать. С вами была Олеся Маскина. После трех встречайте мою коллегу Иру Александрову. Всем счастливо и пока-пока.

0: просто, ты говоришь... В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сегодня ночью в Могилеве откроют движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. Об этом журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Движение откроют в полночь. Новый транспортный узел – важная часть строящейся внутригородской кольцевой магистрали. Обустройство кольца вызвало много обсуждений у горожан. Ведь эта часть дороги после реконструкции приобрела свой исторический вид. На свое место вернулся танк Т-34, который разместился на постаменте в центре кольца. Боевую машину тоже отреставрировали. Изначально работы на данном участке рассчитывались на месяц. Однако все приложили максимум усилий, чтобы сократить эти сроки. Анатолий Саченко подчеркнул, что эта развязка лишь часть масштабных работ в городе. 13-й форум регионов Беларуси и России стартует уже завтра, 25 июня. Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации, пишет СБ-БАЙ. В этом масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества, от межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет Восточный центр Белэкспо, где пройдет пленарное заседание. В дни форума будет работать масштабная выставка-ярмарка. Свои достижения представят как крупные предприятия, так и мастера народных промыслов. География участников широка, ассортимент товаров разнообразен от продуктов питания до сувениров. Первый звонок в новой школе на Гагарина в Могилеве прозвенит 1 сентября, пишет «Беларусь-4 Могилев». Следующая современная школа появится в микрорайоне Соломенко-2. Два учебных блока, здание мастерских, отделение кулинарии, обработки тканей, металла и дерева, бассейн, библиотека, столовая на 320 мест с витаминным баром. В Беларуси установила жаркая погода, и вместе с теплом пришла печальная статистика. На воде участились несчастные случаи, в том числе с гибелью людей. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать простые, но жизненно важные правила. Купайтесь только в официально разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и ни на минуту не оставляйте детей без присмотра. Рекомендует матрос-спасатель Гребеневской спасательной станции Могилева Сергей Добромыслин.
4: Хотелось бы отметить, что ответственность за детей несут только сами родители.
5: Хотелось бы дать небольшое напутствие подросткам. Стоит купаться только в оборудованных местах для купания, не заплывать за буи, не распивать спиртные напитки на территории пляжа и водоема. Даже если вы умеете плавать и хорошо умеете плавать, это не гарантия вашей безопасности. Много подростков пытаются достать до дна, ныряют и всплыть, поверьте, даже моему опыту, в местах, где действительно глубоко, сложно. Когда идете на пляж с друзьями, помните одну главную вещь – вас ждут дома.
3: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
1: Наши хиты.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Радио Могилев.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Определены лучшие общественные экологи Могилевщины. Итоги первого этапа республиканского конкурса на лучшего общественного эколога подвели в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает телеграм-канал «Могилев Природа». Первое место в конкурсе получила общественный эколог Бобруйской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Прилищ. На втором месте общественный эколог Краснопольский районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Кустов. Третье место у общественного эколога Горецкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анастасии Амеличевой. Победители представят нашу область на республиканском этапе конкурса на лучшего общественного эколога. На Могилевщине продолжается работа по минимизации захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с программой «Комфортное жилье». На пятилетку стояла задача обеспечить извлечение вторичных материальных ресурсов из состава образующихся коммунальных отходов не менее 42%. Эту задачу в нашем регионе выполнили. Процент извлечения увеличился с 33 до 42%, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Беляков.
3: Реализована одна из таких амбициозных вещей, как строительство Бобруйского регионального полигона. Это современный мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн отходов, который будет обслуживать город Бобруйск, Бобруйский район, в том числе Галузский, Кировский, Клический и Осиповичский районы. В настоящий момент идет реализация региональной данной схемы. Кировский район уже включился

0: ее и увозит. Остальные районы в настоящий момент прорабатываются. Пути движения, ну и оптимизация.
1: Эко-взгляд.
2: Старый диван, шкаф или матрас у подъезда или на контейнерной площадке – это нарушение, напоминает телеграм-канал «Могилев Природа». Крупногабаритный мусор в Могилеве нужно вывозить только на специальные площадки. В городе для этого оборудовано 25 мест сбора. Также можно обратиться в государственное спецавтопредприятие. Оставлять крупногабарит рядом с контейнерами или у подъезда запрещено. За такое нарушение предусмотрен штраф до 30 баллов. Базовых величин. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
1: Эко-взгляд на радио Могилев.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилёв?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Могилев ярко встретил участников поезда памяти 2026. Могилев – это третья точка на карте для участников поезда памяти. Символично, что в Могилев участники приехали 24 июня. Именно в этот день, в 1945 году, в Москве состоялся легендарный парад Победы. Одной из самых важных точек могилевского маршрута для участников экспресса стал мемориальный комплекс «Бунчевское поле». Именно здесь, летом 1941 года, защитники города 23 дня сдерживали наступление фашистов. Для ребят тематика Великой Отечественной войны не только в страницах учебника истории, но и в судьбах их родственников. Знаковым стало и посещение Музея Славы. Здесь участники узнали больше о героической обороне Могилева, судьбах защитников города, партизанском движении и вкладе жителей области в Великую Победу. С наступлением жаркой погоды лесная охрана Беларуси переходит на усиленный режим, потому что основная причина возникновения лесных пожаров – человеческий фактор. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Виктор Звертовский, передает Билта. Факторы риска – сжигание сухой растительности, мусора на приусадебных участках, сельскохозяйственные опалы, неосторожное обращение с огнем. В соответствии с классами пожарной опасности устанавливаются запреты и ограничения на посещение лесов. Эти меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности граждан и их имущества, а также предотвращение возникновения лесных пожаров. Населению необходимо с пониманием относиться к этому. Стали известны подробности трагедии на Святом озере в Могилеве. Погиб 14-летний подросток. Предварительная проверка установила, что компания из 5 подростков, 3 девушки и 2 парня, пришли на пляж Святого озера около 15-16 часов. Девушки расположились на берегу, а двое парней присоединились к ним около 16 часов. Как развивались события далее, рассказал пресс-секретарь АСВОД Могилевской области Евгений Синдюков.
3: Примерно в 16.05 подростки пошли купаться. Их вызывающее поведение игры привлекли внимание матроса-спасателя, который патрулировал акваторию на лодке. В 16.10 он сделал им замечание. В 16.15 компания вышла на берег и заметила, что их друга нет в воде. Они сообщили об этом матросу-спасателю. В 16.16 поступило сообщение о тревоге на спасательную станцию. В 16.18 начались поисковые работы с участием водолазов АСВОД. Это происшествие подчеркивает важность бдительности и необходимость ответственного поведения на воде, особенно для подростков.
2: И в завершение на республиканский праздник Купали в Александрию 11-12 июля организуют дополнительные автобусные рейсы. Из Могилева в Александрию через Шклов автобусы начнут отправляться с 8.30 утра 11 июля. Последний рейс из Александрии в Могилев запланирован на 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Купысь и Межник. Напомним, республиканский праздник Купали Александрия собирая друзей стартует 11 июля в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории

0: Москве кратковременные дожди, днем местами возможны грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: Ну что, 15:04 на часах. Мы, конечно, уже одной ногой где-то дома, но, знаете, до этого прекрасного момента нужно еще поработать. 2 часика всего лишь. Давайте рванем как следует, чтобы потом без зазрения совести рвануть в вечер среды. Ну, а мы с удовольствием поддержим все ваши стремления. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем настроения.
2: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Ребят, везу вечеринку Альфа-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. В пятницу и субботу кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В пятницу днем плюс 21, плюс 26. В субботу днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилёв?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Гумилёве, 16.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.

0: Люди из Могилевской области и более чем из 20 регионов Российской Федерации. Накануне участников познакомились с историей Глузского района, его культурным наследием и событиями Великой Отечественной войны. Гостям рассказали о выдающихся уроженцах Глузской земли. Например, познакомили с творческим наследием поэта и писателя Сергея Гороховского. Яркой частью программы стали фестиваль национальных блюд «Вкусно-традиционная» и «Сельская эстафета», где команды продемонстрировали свою ловкость и сплоченность. Международный молодежный проект «Дорогами памяти и славы» продолжается. Следующая точка маршрута – Бобруйский район. Третья международная научно-практическая конференция «Цифровая гуманитаристика в глобальном мире» проходит в Могилеве. Она посвящена 65-летию со дня основания БРУ. В конференции принимают участие более сотни участников из различных стран мира – Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Армении, Китая. Мероприятие проводится в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, сказала проректор по учебной работе Белорусско-Российского университета Наталья Вологина.
1: Для нас это сотрудничество очень важно, играет большую роль в развитии именно социогуманитарной составляющей университета, потому что сегодня университет – это не просто место, где мы даем дипломы, а это место, где мы формируем личность, где мы реализуем важнейшие задачи в жизни региона и в жизни нашей страны, и в жизни союзного государства.
0: Самые высокие на открытой площадке в Беларуси скалодром открыли в Могилеве. Объект высотой 17 метров имеет две трассы на скорость и на сложность. Новый скалодром появился на улице Индустриальная, 28, в Могилевской комплексной школе «Сдюшор Виктория». Современное страховочное оборудование, удобные зацепы, все, что нужно для безопасного и эффективного тренинга. Новую спортивную площадку, которая соответствует международным стандартам, уже оценили профессионалы. Первым скоростную трассу прошел самый быстрый скалолаз Беларуси, чемпион Республики Беларусь по скалолазанию на скорость Игнатий Максимцов. Скалодром открыт не только для спортсменов. Попробовать свои силы могут и новички, как взрослые, так и дети. И в завершение. В Могилеве в эти минуты сразу на трех площадках по улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных стартует спортивный праздник. Череда мероприятий, посвященных Дню города, продолжится завтра. 25 июня на территории Могилевского индустриального колледжа организуют спортивно-патриотические мероприятия. А в 18:30 всех приглашают в ГДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11:45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра Могилев на холстах российских художников. С 18 часов в пятницу в Святого озера начнется концерт и дискотека. В 21:30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. И днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: А тем временем 16:04 на часах. В ритме радио Могилев продолжается день. За то, что держите нас фоном, благодарность. Продолжайте поддерживать огонь в глазах. Ну а мы продолжим подкидывать вам новые проверенные временем хиты. Ира Александрова, ваша компания. Всем городам вещания. Мой пламенный привет.
3: Радио Могилев.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так
4: и уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +21, +26.

Экватор недели радует летом, отличной компанией, да, вместо того, чтобы взращивать в себе грусть, тоску, нужно уметь видеть и ценить лучшие моменты. Специалисты выяснили, что люди, которые довольны своей жизнью, стареют медленнее. Вот у них, по словам ученых, снижается физическая функция с возрастом, снижение физической функции с возрастом происходит медленнее, чем у несчастливых людей. Ну и люди с меньшим ощущением удовольствия от жизни имеют вдвое больше шансов столкнуться с сердечными проблемами.

0: замечайте приятные мелочи в жизни, только так можно поддерживать себе настроение. Кто, если не мы сами, правильно? Ну и мы для вас стараемся, потому что хиты фоном, они 100% поднимают настроение на нужный уровень.
1: Радио Могилев.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ребят, везу вечеринку Альфа-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
3: Радио Могилёв.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Ситуация в экономике и результаты работы за 5 месяцев 2026 года внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил журналистам премьер-министр Александр Турчин. По итогам доклада президенту Александру Лукашенко, передает Белта. Мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста. И наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее, заявил премьер-министр. По его словам, пристальное внимание будет уделяться ситуации в промышленности, а она сейчас весьма неоднородная.
3: Но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нет, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно промышленность. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
2: Это не секрет, что наша страна во многом развивается не благодаря, а вопреки. Но разного рода западные санкции не пугают белорусов. Мы делаем ставку на свое трудолюбие, а еще на проверенные временем отношения с братьями-россиянами. И это стратегическое партнерство, не только экономическое. У нас общие цели и ценности. В третий раз в Могилеве проходит международная научно-практическая конференция «Цифровая гуманитаристика в глобальном мире». В ней принимают участие более сотни человек из различных стран мира – Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Армении, Китая. Мероприятие проводится в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, рассказала проректор по учебной работе Белорусско-Российского университета Наталья Вологина.
4: Для нас это сотрудничество очень важно, играет большую роль в развитии именно социогуманитарной составляющей университета, потому что сегодня университет – это не просто место, где мы даем дипломы, а это место, где мы формируем личность, где мы реализуем важнейшие задачи в жизни региона и в жизни нашей страны, и в жизни союзного государства.
2: А вот до поляков, похоже, наконец стало доходить. Финансирование неонацистов обернулось против них самих. В Польше сделали внезапное заявление о вероятной войне с Украиной, пишет Ньюсбай. Польше следует сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине на фоне скандала с героизацией УПА, пишет Мысль Польска. Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной, говорится в публикации. Добавлю, что раскол в отношениях между Варшавой и Киевом признал и польский премьер. По словам Туска, международная конференция в Гданьске по восстановлению Украины пройдет без Зеленского. Он назвал отсутствие главы украинского режима залогом более эффективной работы без лишней эскалации. Независимый депутат польского сейма также призвал польские власти выслать всех украинцев из страны. Поводом для заявления как раз послужил скандал, связанный с прославлением украинскими властями фигуры Степана Бандеры. В Беларуси, в отличие от Украины, делают все, чтобы сохранить правдивую историю о Великой Отечественной войне. Могилев стал третьей точкой на карте маршрута поезда памяти. Символично, что в Могилев участники экспресса памяти приехали сегодня, 24 июня. В этот день, в 1945 году, в Москве состоялся легендарный парад Победы. И, по сути, такие проекты служат ярким подтверждением того, что нам удалось сберечь историческую правду и преемственность памяти поколений.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
5: Для тебя, Радио Могилев. Для тебя

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
3: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Движение по кольцевой развязке на пересечении проспекта Мира и улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве откроют в полночь. Сегодня председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко посетил этот важный объект. Напомним, с 29 мая здесь активно работают строители. К этому же объекту в последний месяц было приковано все внимание прессы, блогеров и горожан. Губернатор оценил ход работы и поблагодарил граждан за терпение. На объекте работало около 200 человек, 80 единиц техники. Работы завершили на 5 дней раньше запланированного. Анатолий Саченко отметил, что кольцевая развязка – это часть масштабного проекта внутригородской кольцевой, которая призвана разгрузить Могилев на ближайшие десятилетия. В целом область активно прирастает важными и нужными для людей объектами.
4: Сегодня это и Шклоу, где мы готовимся к дожингам. Сегодня это город Бобруйск, который также в активной фазе строительства идет. Это и Марзона, и мосты наши, и у нас там еще есть задумки. Да, можно говорить о любом городе, везде у нас идет то или иное строительство. Да, может, для каких-то крупных областных центров или для Могилева это не совсем как бы значимо, но для небольших поселений, для небольших городов каждый объект, он в принципе имеет такое значение, будь то детская площадка, будь то вот мы в Сеславле строим детский сад, или наша дорога, которая идет Чаус и Чериков. Но это такой уже серьезный объект для всего региона. Я думаю, тоже движение в этом году откроется. И самое главное, чтобы это было удобно для людей и было востребовано.
3: Новые спортивные площадки появились в Могилеве на улице Краснозвездной и бульваре Непокоренных. Объекты построены за счет средств президентского спортивного клуба. На новых локациях установлены современные уличные тренажеры, турники, брусья, скамьи для пресса. Оборудование рассчитано на людей разного возраста и уровня подготовки. Здесь могут заниматься и дети, и взрослые, и люди с ограниченными физическими возможностями. Для них предусмотрены специальные адаптивные снаряды. Во время открытия для ребят организовали интерактивные игры, конкурсы, эстафеты. Открытие площадок совпало и с презентацией проекта президентского спортивного клуба «Спорт и двор». Его суть – для поддержания формы не обязательно идти в фитнес-центр, достаточно просто выйти во двор. Конкурсантам предстоит выполнить 8 заданий на площадках клуба, снять их на видео, опубликовать в соцсетях. Жюри оценит технику, креативность и качество монтажа. Победители в 4 категориях разделят призовой фонд в размере 24 тысяч рублей. В Могилеве стартовал детский художественный пленэр «Краски Могилева», посвященный 85-летию героической обороны областного центра, рассказали в горосполкоме. Среди участников – учащиеся детские школы искусств Могилева, а также представители городов-побратимов и городов-партнеров Могилева и Санкт-Петербурга, Астрахани, Пензы, Брянска и Смоленска. Официальное открытие состоится завтра в городском центре культуры и досуга. Участники пленэра познакомятся с культурно-историческим наследием Могилева, а также в программе мастер-классы профессиональных художников, экскурсии, развлекательные активности. Белорусы и россияне также будут задействованы в праздновании Дня города в Могилеве. Так, 27 июня с 12 часов на улице Ленинской развернется совместная работа участников сразу двух пленэров «Краски Могилева» и «Могилев на холстах российских художников». И в завершение, только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 23.
5: Ну что, комфортное 23 градуса, и я думаю, что когда не жарко, домой идти прям сплошное удовольствие. И мне интересно, ну сейчас, наверное, нет людей, которые только и думали, вот надо закончить работу, остаться после работы и на ночь, и до утра. Конечно, нет. Любой человек, мне кажется, кого не возьми, уже тысячу раз подумал, как бы это побыстрее выйти туда в лето, и час икс настал, с чем вас и поздравляю. Разбегается народ по домам, а те, кто только приступает к работе, завидуют им бесконечно. Ну, я вам скажу так, график у нас нестандартный, а значит, и нам будут завидовать те, кто сейчас занимается чем угодно, и это не работа. Ира Александрова, ваша компания, у меня, как всегда, куча хитов, так что делайте громче.
0: Радио «Могилев».

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилёв. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. «Полис энд Пэрис» выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
2: Ты думал, всё понарошку,

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Ну что, лето в разгаре, и оно прекрасное, такая погода прекрасная наталкивает на мысли об отдыхе чаще обычного. Завели с коллегой, значит, разговор о планах на отпуск, и ожидаемый, естественно, ответ был к морям, к океанам. А меня вот реально это удивляет, почему люди думают, что только океан и морюшка может сделать их счастливыми. Я на самом деле-то знаю, что любая смена обстановки поможет вывести ваше душевное состояние на новый уровень. Даже психологи об этом твердят в один голос. Единственное, что может быть неизменным, это радио, настроенное на любимую волну. Вот так вот. На радио Могилёва здесь собрано множество хитов на все вкусы. Так что успевайте только делать громче.
1: Радио Могилёва.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
3: Ребят, везу вечеринку «Альфа-Сансет» в Могилев. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
4: Радио Могилев.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: А вот так! И это десятка.
6: А вот так?
7: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
10: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сегодня ночью в Могилеве откроют движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. Об этом журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Движение откроют в полночь. Новый транспортный узел – важная часть строящейся внутригородской кольцевой магистрали. Обустройство кольца вызвало много обсуждений у горожан, ведь эта часть дороги после реконструкции приобрела свой исторический вид. На свое место вернулся танк Т-34, который разместился на постаменте в центре кольца. Боевую машину тоже отреставрировали. Изначально работы на данном участке рассчитывались на месяц, однако все приложили максимум усилий, чтобы сократить эти сроки. Анатолий Саченко подчеркнул, что эта развязка – лишь часть масштабных работ в городе. Поезд памяти встретил Могилев. Это уникальный межгосударственный культурно-образовательный проект. Его участники – 200 юных потомков победителей, представители народов, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом. А в этом поезде нет случайных ребят. Каждый из них отличник не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке. Проекты ежегодно высоко оценивают на международном уровне. И чтобы попасть в поезд памяти, каждый из этих старшеклассников прошел серьезный отбор. 5 конкурсных этапов, 12 тысяч заявок со всей Беларуси и только 55 счастливчиков.
4: Здесь все очень заряжены, потому что в стране был конкурс 280 человек на место, 12 тысяч заявок. В России был такой же конкурс. Ребята из других стран тоже очень хорошие, рассказываем, делимся своими традициями, культурой. Им очень нравится белорусский язык, белорусская культура. Все просто в восторге от нашей страны.
5: В целом здесь очень дружелюбный народ, даже в гимне Беларуси «Мирные люди» есть строчка, и поэтому здесь правда мирные люди, все каждый друг с другом на хорошей, на доброй ноте общается.
3: В Бобруйске завтра стартует 18-й международный фестиваль «Венок дружбы». Он продлится по 29 июня. В гости приедут коллективы из Армении, Азербайджана, Индии, России, Колумбии и других стран. А еще 14 делегатов из городов-побратимов. Главная сцена – Ледовый дворец. Там готовят шоу с новыми технологиями и сюрпризами от режиссерской группы из Минска. Но это не все. Концерты пройдут на 5 площадках микрорайона города, а также коллективы выйдут в соседние районы, чтобы энергию праздника ощутил каждый. В завершение, в честь дня рождения сети, Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, днем местами возможны грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 21.
6: Так мало человеку для счастья нужно просто свободное время прогуляться, подышать свежим воздухом, подумать о чем-нибудь хорошем, в конце концов прочувствовать, как это здорово хоть на минуточку ограничиться, отстраниться вот от этой вот сумасшедшей реальности, когда все вокруг куда-то спешат. Получайте от этого вечера максимум удовольствия, ну а мы с удовольствием побудем фоном всем вашим, ну, делам, конечно, не хочется говорить, безделью. Так вот, отдыхайте с удовольствием.
7: Радио Могилев.

Продажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.

0: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +21, +26.

0: На часах 18:34, дела отпустили, понесли ноги домой, но там же, как всегда, да, ужин приготовить, посуду помыть, прибраться. А ученые рассказали, как мытье посуды влияет на здоровье. Да, оказывается, ежедневное мытье посуды, причем руками, положительно влияет на продолжительность жизни. Думали, наоборот, нет, вот положительно влияет. Проведены были исследования, наблюдали за женщинами в возрасте от 65 до 99 лет. Целых 3 года и сделали вывод, если 30 минут в день заниматься домашними хлопотами, в том числе уборкой, мытьем посуды, продолжительность жизни увеличивается на 12%. Кстати, для сравнения, женщины в Беларуси тратят год и 4 месяца на мытье посуды, а мужчины 4 месяца. Наверное, вдовую и средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Так что, мужчины, к вам обращаюсь. Хотите жить дольше, приходите домой, забирайте у своих девочек домашние обязанности и все, живите долго и счастливо. Вот.
1: Наши хиты.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. БЖД отправила очередной сборный контейнерный поезд в Китай, сообщили Белта в пресс-службе БЖД. Начиная с марта со станции Калядича уже отправились 5 сборных контейнерных поездов «Колосок» назначением в Китай. Реализация сервиса осуществляется Белорусской железной дорогой совместно с государственным предприятием «Белинтертранс». Пятый поезд состоит из 62 контейнеров с продукцией белорусских предприятий. Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Актуальность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне только растет. Когда где-то начинают героизировать нацистов, они возвращаются в том же качестве, но уже с более совершенной техникой. Об этом напомнил заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько, принимая участие в марафоне памяти «Живые истории мужества» на радио Могилев. 85 лет назад простые мальчишки и девчонки без громких слов взяли оружие и встали на оборону Могилева. А те, кто остался в тылу, поддерживали работу инфраструктуры города, напомнил Игорь Бородько.
4: Константин Симонов, когда он был военным корреспондентом, когда он поехал в город Могилев, он был поражен. А был поражен чем? Война, она началась неожиданно, было очень много хаоса, естественно, было много неразберихи. И что для себя отметил Константин Симонов, что он смог даже постричься в городе Могилеве в военное время. То есть работали все социальные объекты. То есть шла война, но быт и жизнь горожан была организована таким образом. И надо сказать, что наш Могилев – это, наверное, первая такая битва, где впервые за всю историю нашей Отечественной войны было показано, что немцев можно бить.
3: В Могилеве открывается движение на крупной развязке проспекта Мира. С 25 июня возобновляется движение на пересечении проспекта Мира, улицы Кубовского, улицы Космонавтов. ГАИ обращает внимание пешеходов, что подземный переход не функционирует. Поэтому необходимо воспользоваться временным светофорным объектом, расположенным в районе дома 9 по проспекту Мира, бывшее кафе «Дионис». Будьте внимательны и осторожны при подъезде к данному участку дороги, проявляйте уважение к другим водителям. И в завершение выставка-презентация промышленных гигантов, фестиваль мороженого, ярмарка ремесленников и интерактивная акция с росписью автомобиля. Такую программу подготовили организаторы в Могилеве к празднованию Дня города 27 июня. Об этом рассказали в горосполкоме. Масштабная торговля развернется в парке Подниколья. На этой площадке запланировано участие более 20 субъектов, которые предложат гостям кулинарную кондитерскую продукцию, товары собственного производства, сувениры и игрушки. Также представят свою продукцию фермеры и мастера народных промыслов. Для детей будут работать аттракционы, аквагрим. В Комсомольском сквере пройдут выставка-ярмарка и фестиваль «Сладкий Могилев» широким ассортиментом мороженого. А еще на дне города на специальной машине можно будет оставить пожелания родному городу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
5: А кто что любит после работы, конечно, но я уверена, что очередной час доброго июньского вечера принесет вам максимум положительных эмоций. Ну, естественно, если вы сами захотите эти эмоции испытать, потому что, ну, сидеть дома в четырех стенах в такую прекраснейшую погоду, это прям кощунство. Так что берите нас с собой и идите.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

Не топи, только за волосы держи, милая, а то разбежимся совсем. Далеко, далеко, далече.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +21, +26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Да, друзья мои, эйфория в самом разгаре. Вечеру что надо. И вообще, кто что любит, да? Кто деньгами посорить, покупая вкусняшки для семьи, кто просто любящие объятия. Но что бы вы ни вкладывали в это понятие, вот оно, счастье и эйфория, пусть это с вами и случится. Я же прощаюсь до завтра. С вами была Ира Александрова. Всех обняла. Всем пока.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. К форуму регионов Беларуси и России откроется выставка-ярмарка в Белэкспо, передает Ньюсбай. Планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. А сумма контрактов, как ожидается, превысит 900 миллионов рублей. Также на форуме обсудят товар союзного государства, статус для совместной продукции. По ранее заключенным контрактам между регионами Беларуси и России уже построено немало объектов, которые позволили создать рабочие места, обеспечить стабильную зарплату, поступление в бюджет. В форум откроется масштабная выставка Ярмарка на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Посетить ее можно будет 27 июня. Более сотни представителей различных стран мира – Беларусь, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Армения и Китая – принимают участие в третьей международной научно-практической конференции «Цифровая гуманитаристика в глобальном мире» в Могилеве. Она посвящена 65-летию со дня образования БРУ. Гуманитарное сотрудничество между странами иногда является более важной историей, нежели сотрудничество экономическое. Гуманитарное сотрудничество – это основа всего, подчеркнула заместитель директора Института русского языка по учебной работе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Марина Брагина.
2: Это важно и с нашими странами, которые бывшие страны, входящие в состав СССР, и очень хорошо, что они сейчас самостоятельные государства. Наша политика в области гуманитарного сотрудничества, она абсолютно одинакова. А Белорусско-Российский университет Беларуси – это вообще наша любовь. Мы здесь себя чувствуем очень хорошо, и мы очень благодарны белорусским коллегам за то, что они нас с такой теплотой, с душевностью принимают. Казалось бы, конференция по цифровой гуманитаристике, которая не является основным видом деятельности Белорусско-Российского университета, здесь все-таки технари и так далее, и тем не менее руководство Белорусско-Российского университета и сотрудники поддерживают, понимают, что такое направление деятельности, оно тоже очень важно, в том числе и для развития Белорусско-Российского университета.
1: Участники проекта «Дорогами памяти и славы» побывали в Бобруйске, передает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Молодые люди посетили еврейский дворик и синагогу, узнали о роли еврейской общины в истории Бобруйска. Кроме этого, важной точкой духовного маршрута стал женский монастырь Святых Жен Мироносиц. Происшествием в Могилеве водителю стало плохо за рулем. Автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Могилевского облсполкома. Сегодня на улице Островского 70-летнего водителя ВАЗ резко ухудшилось самочувствие во время движения. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на столб. Могилевчанина доставили в больницу для обследования. Госавтоинспекция напоминает, управлять транспортом в утомленном или болезненном состоянии категорически запрещено. Будьте внимательны к своему здоровью. И в завершение к пляжному сезону в Могилеве все готово. Так, обновленный пляж в Печерском лесопарке уже собрал одобрительные комментарии в социальных сетях. Озеро радует посетителей своими красивыми видами и прохладой. Это отличное место, чтобы спрятаться от городской суеты, ведь на природе время словно замирает, поделился первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев Зеленстрой» Василий Ганевич.
3: На пляже на Печерском озере в этом году было установлено все необходимое оборудование для отдыха. А это лежаки в количестве 50 штук, 11 теневых навесов. Дополнительно было установлено 3 новых раздевалки, а также сделаны были нового формата теневые навесы в количестве 3 штук. Также была произведена планировка пляжной зоны и подключены питьевой фонтанчик и душевая.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. В пятницу и субботу кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В пятницу днем плюс 21, плюс 26. В субботу днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15. Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сегодня ночью в Могилеве открою движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. Об этом журналистам рассказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Движение откроют в полночь. Новый транспортный узел – важная часть строящейся внутригородской кольцевой магистрали. Обустройство кольца вызвало много обсуждений у горожан, ведь эта часть дороги после реконструкции приобрела свой исторический вид. На свое место вернулся танк Т-34, который разместился на постаменте в центре кольца. Боевую машину также отреставрировали. Изначально работы на данном участке рассчитывались на месяц, однако все приложили максимум усилий, чтобы сократить эти сроки. Анатолий Саченко подчеркнул, что эта развязка лишь часть масштабных работ в городе. Марафон памяти «Живые истории мужества» продолжается на радио Могилёва. В экономическом промышленно-технологическом колледже работает уникальный историко-познавательный комплекс «Спадщина народного краю». В нем в том числе создана комната воинской доблести, зал партизанской славы, где постоянно проходят экскурсии. Более 15 тысяч человек из 16 стран мира уже посетили музейный комплекс колледжа. Это единственный в стране музей учреждения образования, который внесен в реестр Министерства культуры, рассказал педагог дополнительного образования колледжа Константин Моисеев.
1: Мы создавали зал партизанской славы. Наши замечательные мастера изготовили макеты наших партизан. Но их же надо как-то одеть. Приносили кто что мог. Ну, я, например, принес шапку-ушанку. У меня армейская осталось. А мы хорошо знаем, что в годы Великой Отечественной войны партизаны ходили в вот таких вот фуфайках зеленого цвета. Где же их взять? На даче был у своего соседа, у Коли. Залезли в подвал, там у него лежат эти зеленые фуфайки. Коля, дай, да мне бульбу нечем накрывать. Упросил, забрали мы эти фуфайки, сходили на Быховский рынок, попросили у коллекционеров красные звездочки. То есть делаем работу так, чтобы максимально было приближено.
0: С 25 июня на территории Могилевской области начинаются мероприятия ко дню освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали в облсполкоме, завтра день города отметит Чаусы. Утром в церкви Вознесения Господня состоится молебен в память о павших воинах. В 8:30 стартует автопробег, посвященный 82-й годовщине со дня освобождения Чаусского района от немецко-фашистских захватчиков по маршруту Чаусы-деревня Дрануха, где участники возложат цветы к памятнику советским воинам. В этот же день в Чаусах откроют детские площадки на улицах Лермонтова и Молодежи. А в 15 часов на городской площади пройдет районный конкурс «Автоледи-2026». Жители районного центра ждут концертные площадки, ярмарка с торговыми рядами и выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Могилев на холстах российских художников. В четвертый раз в областном центре собрались именитые живописцы России, чтобы запечатлеть на своих полотнах красоты нашего областного центра. Завершится пленэр к празднику города открытием выставки в выставочном зале. Пленэр для музея истории города – это пополнение фондов современными произведениями искусства, поделился его директор Сергей Беспанский.
2: Это знаковые все работы. Пополняется уже порядка больше 40 работ наши фонды. Мы их используем в своих выставочных проектах. И очень рады, что Могилев работает в этом направлении.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +18.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: Ваши таемные жадания могут нечакано стать видовочными. Але самое главное, именно теперь яны хутка увасобятся у житё.
1: Телец.
2: Вы будете схильные перебольшивать. Поспробуйте думать реально, тогда подвергните помылок.
1: Близняты.
2: День насыщены подеями. Махшимые финансовые затрымки. Не раскидывайте гроши.
1: Рак.
2: Коли у вашем житті есть нечто непереодольное, поспробуйте знайти новые шляхи вырашения проблемы. Именно теперь вы маете добрый шанец сдобыть свободу от гэтай ситуации.
1: Лео.
2: Выкарыстовывайте свой опыт, каб зрабіць правильные кроки у новой справе.
1: Дева.
2: Патрымка будет для вас нечаканой, а левыниковой. Вы натхнитесь тем, что отбылося с вами.
1: Шалі.
2: Не равнуйте партнера и не подозревайте своих близких. Это может быть просто эмоцией, а относины можно сапсовать.
1: Скорпион.
2: Покладитесь на интуицию. Не раздражняйтесь из нагоды справ, на ход яких вы не можете поуплывать.
1: Стрелец.
2: Жадание сгорнуть горы может не выявиться, хоть отпочните.
1: Козерог.
2: Глобально думать теперь не час. Значно больше эффективно для вас у любой сферы життя засяродиться на маленьких кроках до мэты.
1: Водолей.
2: Вы чувствуете себе супергероем. Отрымается зарабить 1000 справ практично одночасово.
1: Рыбы.
2: Гармоничный день вы сможете оценить все свои эмоциональные боки и поступить так, что перемогу у вынику будет за вами. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

0: Радиобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Радиобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32-32-32.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +21, +26.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: твоем. Я целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.